0: Здесь сообщение прям ваш так на.
1: Looks like it was taking the 8 a.m.